Сегодня в передаче. Президент Азербайджана принял делегацию в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Азербайджан представлен на 6-м заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества. Чад заинтересован во внедрении опыта Асан-Хидмет. Об этих и других событиях более подробно. 18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Отметив активное сотрудничество Азербайджана со структурами-членами арабской координационной группы, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что многие проекты находятся на стадии реализации. Глава государства также затронул значение намеченных к подписанию документов. В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения партнерства между Азербайджаном и структурами-членами арабской координационной группы. Отмечена важность созданной в нашей стране благоприятной инвестиционной среды с точки зрения реализации совместных проектов со структурами-членами арабской координационной группы. Затем глава государства вручил председателю группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джасеру орден «Дослуг» за вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Исламским банком развития. 19 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручил ему орден «Дослуг». Как отметил глава государства, укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего Кавказского региона. Проведение в Баку ежегодного собрания группы Исламского банка развития на 2026 год вновь свидетельствует о тесном сотрудничестве Азербайджана с международными финансовыми организациями и институтами развития. В своем выступлении на заседании президент Ильхам Алиев озвучил ключевые идеи, отражающие основные направления стратегии экономического развития страны и приоритетные направления на предстоящий период. Глава государства, отметив успешное проведение Азербайджаном в последние годы мероприятий международного уровня, подчеркнул рост авторитета страны на мировой арене. В этой связи он обратил внимание на проведение в Баку таких значимых событий, как КОП-29 и Всемирный форум градостроительства, которые являются яркими примерами активного участия Азербайджана в глобальной повестке дня. Особое внимание в ходе выступления было уделено достижениям Азербайджана в области энергетики. Отмечалось, что на сегодняшний день страна осуществляет экспорт природного газа в 16 стран и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также подчеркивалось, что создание энергетической инфраструктуры, простирающей от Каспийского бассейна до европейских рынков, является результатом долгосрочного стратегического планирования Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что расширение транспортно-логистических возможностей Азербайджана является одним из приоритетных направлений. Президент отметил, что расположение страны на пересечении международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» значительно повышает ее роль как регионального транзитного центра. В будущем планируется удвоить объемы транзитных грузов, что

0: станет еще одним шагом к укреплению геоэкономического значения Азербайджана. Коснувшись достижений в экономической сфере, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что доля ненефтяного сектора ВВП превышает 70%. Глава государства также подчеркнул, что сегодня территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, и весь мир признает это. Коснувшись Азербайджана-армянского мирного процесса, президент сказал:
1: Now, territorial integrity of Azerbaijan and sovereignty is fully restored.
0: Теперь территориальная целостность и суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, и это признано всем миром. После этого мы предложили Армении мир. Мы – победитель, страна и народ, пострадавшие от оккупации и разрушений, предложили им мир. И теперь у нас есть этот мир. Таким образом, мы уже почти год живем в мире и видим от этого только пользу. Мы никогда не забудем того, что армянские оккупационные силы сделали с нашим народом, с нашими городами. Мы никогда не забудем, как они разрушили 65 мечетей и держали в них животных, в том числе свиньи, чтобы оскорбить наши чувства. Забыть это невозможно. Мы никогда не забудем геноцид в Ходжалы. Но нам нужно смотреть в будущее. Мы же отомстили на поле боя, и этого достаточно. Эта война или войны должны были прекратиться, и мы их остановили. Будучи сильной стороной, мы остановили их и предложили мир. Так что теперь мир – это реальность. В ходе выступления также были затронуты вопросы продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и эффективного управления водными ресурсами. Было отмечено, что проекты по созданию ирригационной и водной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Исламского банка развития, станут важным инструментом для повышения производительности в аграрном секторе. Развитие возобновляемых источников энергии было представлено как важное направление стратегии дальнейшего развития Азербайджана. Отмечалось, что согласно подписанным договорам, к 2032 году в стране будет построено 8 гигаватт мощностей для производства солнечной и ветровой энергии. С целью перенаправления части этого потенциала на экспорт планируется создание новых линий электропередачи и инфраструктуры. Таким образом, в своем выступлении президент Ильхам Алиев вновь озвучил долгосрочные цели развития Азербайджана в области энергетики, транспорта, инвестиций, продовольственной безопасности и перехода на экологически чистые источники энергии. Он также отметил ключевую роль сотрудничества с Исламским банком развития в этом процессе.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Состоялось 24-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Мильмеджлисом Азербайджана и Федеральным собранием России. На заседании комиссии состоялись обсуждения на темы развития парламентской демократии в контексте сотрудничества между Мильмеджлисом Азербайджана и Федеральным собранием России, сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения и подготовки медицинских кадров, а также перспектив сотрудничества в сфере науки и образования. На мероприятии также были рассмотрены организационные вопросы в связи с очередным 25-м заседанием Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Мильмеджлисом и Федеральным собранием. На 6-м заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в городе Бишкек Кыргызской республики, Азербайджан представил заместитель министра энергетики Кемал Аббасов. Было отмечено, что Азербайджан, являясь партнером по диалогу ШОС, придает особое значение развитию связей с организацией. Подчеркнуто, что Азербайджан, как надежный энергетический партнер и важный транзитный центр, вносит вклад в укрепление региональной энергетической взаимосвязанности. Была также отмечена стратегическая важность проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан» и выражена поддержка присоединению Кыргызской республики к этой инициативе. Доведена до внимания готовность Азербайджана и впредь вносить вклад в конструктивный диалог и развитие взаимовыгодного сотрудничества на платформе Шанхайской организации сотрудничества. В результате реализации стратегических проектов в последние годы Азербайджан получил статус надежного партнера в сфере энергетической безопасности. Страна значительно укрепила свои позиции в международной энергетической системе благодаря развитой инфраструктуре, охватывающей территорию от Каспийского бассейна до европейских рынков. Эти достижения стали возможными благодаря многолетней инвестиционной политике, активному участию в региональном сотрудничестве, взаимовыгодным отношениям с соседними государствами и масштабным инфраструктурным проектам. На ежегодном собрании группы Исламского банка развития, посвященном 2026 году, были особо отмечены достижения Азербайджана в области энергетики. В своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркнул важную роль, которую страна играет в обеспечении энергетической безопасности, и отметил, что Азербайджан сегодня является надежным партнером для многих государств. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран мира. С каждым годом география поставок природного газа расширяется, что свидетельствует о растущем влиянии страны на мировой энергетический рынок. Одновременно с этим надежная транспортировка нефти и газа между странами-производителями, транзитерами и потребителями является ярким примером эффективного регионального и международного сотрудничества. Вот как прокомментировал эту тему эксперт Эльман Садыгов.
2: Azərbaycan həm infrastruktur layihələr baxımından daha çox da alternativ enerjinin həm istehsalı.
1: Azərbaycan обладает инфраструктурными проектами, а также потенциалом производства и экспорта альтернативной энергии. Мы способны производить электроэнергию из альтернативных источников и экспортировать эту энергию в Европу.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Достижения в сфере энергетики являются одним из ключевых направлений экономической стратегии Азербайджана. В сложных геополитических условиях, когда реализация проектов становится особенно трудной, Азербайджан укрепил свой статус надежного поставщика энергии, что в свою очередь повысило интерес международных партнеров.

строительство линий электропередач и создание новых экспортных маршрутов для реализации проектов в области зеленой энергетики. Таким образом, Азербайджан стремится не только укрепить свои позиции как экспортер нефти и газа, но и стать

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 19 июня очередная группа переселенцев прибыла в Ханкенде и Агдере. В город Ханкенде переселены 18 семей в составе 68 человек, а в село Ашаве-Оратак Агдеринского района 2 семьи в составе 12 человек. Новоселцам были вручены ключи от квартир. Чад заинтересован во внедрении опыта Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Асан Хидмет. Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Чада по главе с министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Тахиром Хамидом Нагелином ознакомилась с деятельностью Асан Хидмет и различными технологическими решениями, применяемыми госагентством. Гости выразили заинтересованность во внедрении в своей стране модели Асан Хидмет.

Əhsaniyyət Akin Qorsalina Xarar Ararat Mirzoyani Arimutyan Adırbeçən Hamanki Evin Tanrapes Hayastani Nerkayi Staraskis Adırbeçən Sınır Artak İsmail Virabiryal Hınçəs Rasbandomları Hayastani Qoğmis Patmutyan Keğçumlu. Aysmasin Asvaz Adırbeçəni Artakin Qorsalina Xararutyan Mamuli Kartuğar Ayxan Hacızadı İmek Nabalın Tümeç Qafaz Arimutyan Adırbeçən Hamanki Virabiryal Asulu Sijamanak Hayastani Artakin Qorsalina Xarar Ararat Mirzoyani Hınçəs Rasbandomları Hed. Верчин Ерко Хауртайнерин Таском Харафаенковка Саири Зангвасаен Тага Похома Евадар Беченстерин Спатмакан Хогорум Чыншвела Патмакан Пасты. Айс Кайлар Кайлзра Гриартюнку Мадар Беченстер Ватарветин Айшам Хаястан Кошвов Тараски Сирин Саини Патмакан Тараск Мариц. Вортагнаран Капрелин Хазара Вортайнер Евиен Тарквел Зангвасаен Спансюнари Уджартери. Авервелин Межовартин Паткано Хазара Вор Патмам Шакуйтайн Хушарзаннер Панакавайрер Похвелин Авеликан Ерко Хазар Таганунер. Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգված ավարտեղահանվել են մոտ 150,000 ադրբեջանցիներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250,000 ադրբեջանցի։ Արկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Верчин Артак Сман Шаманак Хаястани Артгорс Нахарари Пандумнари Те Пухату Цуметар Вел Адрбейджан Снерин Ев Вор Наранг Икнакам Лакелен Тарас Нара Льовин Анхимнен Айн Вор Хазайна Руцун Йот Хазайна Рин Смек Твака Нарин Этник Затон Нари Кака Канчан Шаджанак Норм Спанвели Ерку Хаурта Смец Адрбейджан Си Ев Смек Анкама Пат Суме Вор Адрбейджан Снерин Катман Бетник Затон Нари Кака Канчуна Инчписит Савов Ев Арюно Вейра Канасвел Ինչի վերաբերում է վերնշվածին ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորությունը Ադրբեջանի կողմից Արիմտյան Ադրբեջանի համանքարտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջ ներկայացնում։

Вначале коротко о главном. Глава государства провел ряд встреч и телефонный разговор. Международная конференция в Шуше. Обсуждено миростроительство на Южном Кавказе. Премьер-министр республики совершил визит в Узбекистан. Об этих и других событиях подробнее. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу поздравительное письмо в связи с его 80-летним юбилеем. На прошедшей неделе глава государства принял префекта дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Джорджа Джейкоба Кувакада, члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде и делегацию в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. В ходе бесед состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между странами, вопросах региональной и международной безопасности, об энергетической безопасности, а также о транспортных и коммуникационных отношениях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Нидерландов Робом Йеттеном. Публикация об этом размещена в аккаунте президента в социальных сетях. «Сегодня мне позвонил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Мы договорились о дальнейшем углублении нашего политического диалога и экономического сотрудничества». Ильхам Алиев отметил, что приветствовал поддержку Нидерландами прочного мира и стабильности в регионе. В городе Шуша прошла международная конференция на тему «Региональный вклад в глобальную безопасность. Миростроительство на Южном Кавказе», организованная партией «Ени Азербайджан». Обращение президента Азербайджана, председателя партии «Ени Азербайджан» Ильхама Алиева к участникам мероприятия зачитал заведующий отделом администрации президента по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалиат Велиев. В обращении, в частности, отмечено, что Азербайджан прилагает усилия к тому, чтобы не только регион, но и Евразия в целом превратились в надежное пространство для сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам международного Бакинского саммита омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта. Возможности, риски и обязанности». Текст обращения зачитал министр юстиции Фарид Ахмедов. По итогам саммита была принята Бакинская декларация по искусственному интеллекту и правам человека.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сначала было сделано совместное фото, прозвучал государственный гимн Азербайджанской республики. Затем был прочитан аят из священного Корана. Далее был продемонстрирован видеоролик об Исламском банке развития. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем выступили председатель группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер и министр экономики, председатель Совета управляющих Михаил Джабаров. Далее с участием президента Ильхама Алиева и председателя группы Исламского банка развития Мухаммада Сулейман были подписаны документы. Глава государства вручил председателю группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джассеру орден Дослуг. Церемония вручения состоялась во время приема делегации в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Следует отметить, что Мухаммад Сулейман Аль-Джассер был награжден этим орденом согласно распоряжению президента Ильхама Алиева за вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Исламским банком развития. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручил ему орден Дослуг. Как отметил глава государства, укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего Кавказского региона.

Совершивший рабочий визит в Узбекистан для участия в 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На встрече с удовлетворением отмечалось, что азербайджано-узбекские отношения успешно развиваются на основе стратегического партнерства и союзничества. Также при участии премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова были подписаны документы между двумя странами. Глава правительства ознакомился в Ташкенте с Центром исламской цивилизации. Али Асадову был представлен специальный выпуск журнала «Бридж Узбекистан», являющегося международным медиапроектом. В специальных выпусках журнала, посвященных Азербайджану, отражены богатые наследия государственности общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и успехи, достигнутые страной под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

0: Голос Шуши. Международное радио 85.
1: Председатель Милли Маджлиса Сахиба Гафарова встретилась с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде. На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития Азербайджана-американских отношений. Было отмечено, что связи между двумя странами в последнее время динамично развиваются. На встрече также был затронут вопрос развития отношений между Милли Маджлисом Азербайджана и Конгрессом США. Председатель Милли Маджлиса Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андреем Яцкиным, находившимся с визитом в Азербайджане для участия в 24-м заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Маджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации. В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях, в том числе в Межпарламентском союзе, Межпарламентской ассамблее СНГ и других международных структурах. На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречи с делегацией во главе с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амреевым, с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ыхе, членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде, советником президента Румынии по национальной безопасности Мариусом Габриэлем Лазуркой и послом Швеции в Азербайджане Тобиаса Лоренсона в связи с завершением его дипломатической деятельности. В ходе бесед состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между странами, вопросах региональной и международной безопасности, об энергетической безопасности, а также о транспортных и коммуникационных отношениях и по другим вопросам. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром. В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по поводу достигнутой договоренности по меморандуму о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. На конференции ООН по цели устойчивого развития 16 представлена модель Асан-Хидмет. Было отмечено, что модель Асан-Хидмет, обеспечивая прозрачность и подотчетность в предоставлении государственных услуг, повышение удовлетворенности граждан и институциональной эффективности, вносит важный вклад в формирование сильных институтов и построение инклюзивного общества.
0: Это Азербайджан. Международное радио 85.